0: Тишина.
1: Идея до сюда.
2: Это Лаутфам.
3: RMF Klasyka polskiego hip-hopu.